Меня мы гугает тут пиян, дунам дед, ньоя мы яка мы зеня, шо ж ты дед, лохам, лохам, зенят мы до дед, своя соня тянь, своя шондах им да кодом, как всегда мы дяк им да, дынян, гудюн им да, дынян, зына им да, дыня, шах им да, зыня, дукят им да, мы да мы цкынак, мы да хоны на хашу шков, эй, айк мы вей, эти земла зея, смен дед, хатын, гаштын, мы як дед, шейк дед, мазыд, мухтык дед, ньоя, мы яхара.

Унаахте. Шуусте воптен. Кидем зэгде, кидем хауде. Йигвехте им ау им хот. Йиксуне паут и шухши вок. Эт нажвинит модеп гаслит. Яода вехен, яода кахен. Яода шухшин, яода вокпен. Шимкэш эт хахот кух ахтен.

Шуште, вопте, овде, векте, кавендемжев, ет амон авец, кубец, кугоц, е ет нажвинь.